0: 相关目标为无菌工企业和无菌服务，共有七座热电厂、火力发电站及变电站导导弹，120多架攻击型无人机以及巡飞弹，造成26处电力系统设施及4处油气设施明显受损，至少60万人遭遇断电。当被问及俄军持续打击乌克兰能源设施是否意味不同意实施能源停火时，俄总统新闻秘书佩斯科夫14日回应称，目前能源停火的具体条款尚未明确，相关工作仍在继续推进。佩斯科夫还表示，特朗普及其谈判代表正致力于推动乌克兰危机的和平解决，而欧洲国家却在竭尽全力延续战争。俄方可预见在解冻被欧洲冻结的资产时将面临阻挠，但会为此尽最大努力。
1: Возможен ли саботаж со стороны европейцев? Возможен. Если в перспективе проблемы с возвращением наших активов, которые сворованы европейцами и удерживаются ими, да, есть, очевидно. Но в любом случае российская сторона будет прикладывать все возможные усилия на всех направлениях. Это юридическая работа, судебные разбирательства, судебные преследования и так далее и тому подобное, для того, чтобы биться за возвращение своих сворованных активов.
0: 凤凰卫视综合报道。
2: 俄罗斯和印度13号至18号在乌拉圭和远东地区进行年度联合演习。俄罗斯国防部发布消息称，俄印联合跨兵种演习“鹰陀螺 2026” 在车里亚宾斯克地区和远东地区拉开帷幕。消息指出，车里亚宾斯克州中央军区训练场举行盛大开幕式，各部队组建方阵，军乐队在升起两国国旗期间演奏了俄罗斯和印度的国歌。俄国防部表示，两国部队演练管理部队和联合行动消灭非法武装团体的项目。俄罗斯太平洋舰队指出，此次联合海军演习分为岸上策划和海上演练两个阶段。印度护舰队指挥官表示，此次演习展现了两国关系的高水平发展。俄美日前达成柴油协议，引发欧洲方面不满，并大幅加码对俄制裁。而俄罗斯总统特使德米特里耶夫14号就表示，俄方将克服任何制裁困难，确保燃料顺利交付。德米特里耶夫表示，具体实例持续说明，美国制裁政策首先损害了美国自身的经济利益。美国还存在许多其他有利于俄美双方以及全球市场的经济和投资合作机会。俄罗斯有意继续与美国保持经济往来。这份柴油协议可以作为未来类似合作的范本。他并透露，两国正在讨论及推进其他潜在的经济合作项目。此前，俄美达成的柴油协议包括美方解除部分对俄制裁措施，但遭到乌克兰总统泽连斯基及欧洲多国官员的强烈批评。第33届亚太经合组织 APEC 财长会议将于本月下旬在香港举行。泰国内阁14号批准了会议的联合声明草案。
3: 泰国总理府表示，根据会议联合声明草案 ，APEC 将推动支持家庭部门的财政政策，拓展数字基础设施建设的融资渠道，并改善各类社会群体获得金融服务的条件，同时加强青少年和年轻一代的金融知识教育，提升金融素养。
4: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปกประจำปี2569ซึ่งจะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปกครั้งที่33ระหว่างวันที่20-21 ตุลาคม 2569เขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีน
3: 副发言人表示，联合声明草案是本届财长会议的重要成果文件，总结了2026年 APEC 财长合作框架下的工作进展，反映各成员经济体在财政金融领域的合作方向。
4: ทั้งนี้การผลักดันความร่วมมือระหว่าง21เขตเศรษฐกิจ APEC จะช่วยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเงินและสนับสนุนนโยบายการคลังที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างทั่วถึงและยั่งยืนค่ะ
5: 这份联合声明不具有法律约束力，但对促进亚太地区经济可持续增长具有积极意义。凤凰卫视刘洋、王涛，泰国曼谷报道。
2: 意大利盲人男高音歌唱家安德烈·博切利即将。

0: 而欧洲国家却在竭尽全力延续战争，俄方可预见在解冻被欧洲冻结的资产时将面临阻挠，但会为此尽最大努力。
1: Возможен ли саботаж со стороны европейцев? Возможен. Если в перспективе проблемы с возвращением наших активов, которые сворованы европейцами и удерживаются ими, да, есть, очевидно. Но в любом случае российская сторона будет прикладывать все возможные усилия на всех направлениях. Это юридическая работа, судебные разбирательства, судебные преследования и так далее и тому подобное, для того, чтобы биться за возвращение своих сворованных активов.
0: 凤凰卫视综合报道。
2: 俄罗斯和印度13号至18号在乌拉圭和远东地区进行年度联合演习。俄罗斯国防部发布消息称，俄印联合跨兵种演习“鹰陀螺 2026” 在车里亚宾斯克地区和远东地区拉开帷幕。消息指出，车里亚宾斯克州中央军区训练场举行盛大开幕式，各部队组建方阵，军乐队在升起两国国旗期间演奏了俄罗斯和印度的国歌。俄国防部表示，两国部队演练管理部队和联合行动消灭非法武装团体的项目。俄罗斯太平洋舰队指出，此次联合海军演习分为岸上策划和海上演练两个阶段。印度护舰队指挥官表示，此次演习展现了两国关系的高水平发展。俄美日前达成柴油协议，引发欧洲方面不满，并大幅加码对俄制裁。而俄罗斯总统特使德米特里耶夫14号就表示，俄方将克服任何制裁困难，确保燃料顺利交付。德米特里耶夫表示，具体实例持续说明，美国制裁政策首先损害了美国自身的经济利益。美国还存在许多其他有利于俄美双方以及全球市场的经济和投资合作机会。俄罗斯有意继续与美国保持经济往来，这份柴油协议可以作为未来类似合作的范本。他并透露，两国正在讨论及推进其他潜在的经济合作项目。此前，俄美达成的柴油协议包括美方解除部分对俄制裁措施，但遭到乌克兰总统泽连斯基及欧洲多国官员的强烈批评。第33届亚太经合组织 APEC 财长会议将于本月下旬在香港举行。泰国内阁14号批准了会议的联合声明草案。
3: 泰国总理府表示，根据会议联合声明草案 ，APEC 将推动支持家庭部门的财政政策，拓展数字基础设施建设的融资渠道，并改善各类社会群体获得金融服务的条件，同时加强青少年和年轻一代的金融知识教育，提升金融素养。
4: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปกประจำปี2569ซึ่งจะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปกครั้งที่33ระหว่างวันที่20-21 ตุลาคม 2569เขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีน
3: 副发言人表示，联合声明草案是本届财长会议的重要成果文件，总结了2026年 APEC 财长合作框架下的工作进展，反映各成员经济体在财政金融领域的合作方向。
4: ทั้งนี้การผลักดันความร่วมมือระหว่าง21เขตเศรษฐกิจ APEC จะช่วยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเงินและสนับสนุนนโยบายการคลังที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างทั่วถึงและยั่งยืนค่ะ
5: 这份联合声明不具有法律约束力，但对促进亚太地区经济可持续增长具有积极意义。凤凰卫视刘洋王涛，泰国曼谷报道。
2: 意大利盲人男高音歌唱家安德烈·博切利即将在印尼举行两场音乐会，然而却遭到印尼伊斯兰宗教组织的强烈反对，要求取消演出，原因是因为认为博切利曾对以色列表达支持。 印尼伊斯兰宗教组织印尼伊斯兰教法学者理事会14号与印尼政府方面会面，并表示波切利过去对以色列的支持不符合印尼多数民众的立场，要求取消波切利原定于10月31号和11月3号的演出，其中一场演出将在印尼著名历史遗址婆罗浮屠佛塔举行。波切利曾于2010年在洛杉矶参与为以色列国防军举办的筹款活动，以及